0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Возьми меня с собой.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Oh, Father, tell me.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Реклама.
4: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вин, не торопите события. Вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Любимые гастрономические направления в мире решила определить авторитетное в сфере туризма издание Travel and Leisure. Но все 10 опрошенных экспертов сказали одно и то же слово – Италия. Вот как они обосновали свой выбор. В этой стране тарелка пасты или кусочек пиццы могут заставить вас остановиться, и стоят они всего несколько евро. Итальянская кухня – это больше, чем просто еда. Это ритуал, который объединяет семьи и сообщества, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от бабушек и дедушек к внукам. При том, что есть невероятно простые и вкусные блюда из трех ингредиентов, итальянскую кухню возвышают забота и терпение. Многие рецепты требуют часов, а то и дней тщательной подготовки. А полноту вкуса и питательную ценность дарят местные сезонные продукты. Недавно Италия стала первой страной, чья национальная кухня была признана ЮНЕСКО частью списка нематериального культурного наследия. А самый главный совет экспертов такой. Чтобы насладиться вкусом Италии, надо полностью избегать туристических зон.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1897 года английский врач Рональд Росс обнаружил возбудители малярии во время работы в Индии. Он показал, что комары передают малярию птицам и выделил паразитов из слюнных желез комара. Также Росс нашел паразитов в кишечнике комаров, которые питались кровью больных людей. Открытие опровергло распространенную тогда теорию о том, что малярия якобы вызывается просто дурным воздухом. Именно отсюда и название болезни от двух итальянских слов «мало ария», то есть «дурной воздух» или «миазм». Малярией плотно занимался и итальянский энтомолог и паразитолог Джованни Батиста Грасси. И именно он проследил передачу паразитов от комаров к человеку, экспериментально заразив добровольца через укус комара. Кстати, Грасси ставил опыты и на самом себе. Он же доказал, что переносчики малярии исключительно комары рода Anopheles. А вот Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита в 1902-м получил только англичанин Рональд Росс. Первоначально комитет хотел разделить награду между двумя учеными, но Росс активно оспаривал достижения Грасси, и премия досталась только ему.
4: Ульяновск FM.
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ижевск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: личные интервьюеры придут в дома к опрашиваемым. Они будут использовать планшетные компьютеры, при себе иметь удостоверение и паспорт. Цель обследования – собрать данные для наблюдения за здоровьем горожан и оценки экономических потерь от болезней. Полученные сведения помогут улучшить качество медицинского обслуживания в районе и во всей области. Если у жителей возникнут вопросы, они смогут позвонить в отдел статистики населения по телефону 410753. С 1 по 18 августа текущего года Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области выдало 9 предостережений за неиспользование земель сельского назначения площадью свыше 41 тысячи гектар. При обследовании с помощью беспилотников и приложения «Инспектор» признаки неиспользования выявили на 20 участках. В частности, в Ульяновском районе беспилотный летательный аппарат обнаружил 4 заросших участка общей площадью 18 гектар. Всего с начала текущего года собственникам выдали 207 предостережений. Администрация Ульяновска проводит конкурс на включение в кадровые резервы для муниципальных должностей ведущих и старших групп. Прием документов начался 17 августа и продлится до 7 сентября текущего года. Заявления принимаются в будние дни с 8 утра до 5 часов вечера. Обращаться нужно по адресу город Ульяновск, улица Спасская, дом 5, кабинет 306. Телефон для справок 42 57 71. В администрацию приглашают выпускников учебных заведений, всех желающих жителей Ульяновска, кто хочет работать в структуре городской власти и принять участие в отборе. Заказ российского морречфлота в России создают электронные навигационные карты озер. Специалисты оцифровывают Байкал, а также пограничные водоемы Псковской области. Псковское, Чудское и Теплые озера с завершением работ до конца 2028 года. С помощью современного оборудования они воссоздают рельеф дна по данным промеров, а береговую линию определяют по спутниковым снимкам. Этот проект является частью масштабной программы перевода внутренних водных путей страны в цифровой формат для обеспечения безопасности судоходства и эффективного планирования инвестиций в инфраструктуру. Ранее аналогичные работы уже были успешно завершены в Ладожском и Онежском озерах, а также более чем на 75 тысячах километров рек, пишет ТАСС. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных интриг в мире поп-музыки – успех саундтрека «Кей-поп-охотницы на демонов». Он покорил хит-парад Billboard в разделе саундтреков и возглавляет список более 56 недель. Это второй результат за всю историю этого чарта. Чтобы побить рекорд мультфильма «Моана», нужно продержаться еще полтора месяца. «Кей-поп-охотница на демонов» – это музыкальный анимационный фильм в жанре городского фэнтези. Основная аудитория – молодежь и подростки. Сюжет простой. Три девушки днем являются участницами безумно популярной корейской группы Hendrix, а по ночам превращаются в охотниц на демонов. Они защищают всю Корею от злодеев, используя магическую силу музыки и своих голосов. Кей-поп-охотницы уже получили Оскара за лучший анимационный фильм и Грэмми за лучшую песню для визуальных медиа. И вот как звучит их главный хит под названием «Golden».

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н. 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1992-го родилась американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато. Мама начала создавать из девочки звезду в раннем детстве, учила игре на пианино, водила на песенные конкурсы и конкурсы красоты. Уже в 10 лет Деми снималась в сериале «Барни и друзья». В 16 она прославилась и как актриса, и как певица. Играла в фильме «Дисней», «Рок в летнем лагере», «Музыкальные каникулы» и записала песню. Дебютный сингл попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На свое 18-летие Деми сделала подарок не себе, а родителям. Купила им большой особняк. Но ранняя слава принесла и боль. Из-за конфликтов с одноклассниками пришлось перейти на домашнее обучение, а запрещенные вещества едва не погубили певицу. В 26 лет ее нашли без сознания с передозировкой. Она сумела выбраться и сегодня здорова и счастлива в браке, а о своих злоключениях в 2021-м сняла документальный сериал «Деми Ловато. Танцы с дьяволом». Ее кавер-версия песни «I Will Survive» – «Я выживу», записанная для мультфильма «Angry Birds» в кино, стала для Деми Ловато и собственным девизом.

FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вин, не торопите события. Вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы. День болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки. Будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы. Хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы. Будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы. Возможно, непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи. День небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы. Дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Любимые гастрономические направления в мире решила определить авторитетное в сфере туризма издание Travel and Leisure. Но все 10 опрошенных экспертов сказали одно и то же слово – Италия. Вот как они обосновали свой выбор. В этой стране тарелка пасты или кусочек пиццы могут заставить вас остановиться, и стоят они всего несколько евро. Итальянская кухня – это больше, чем просто еда. Это ритуал, который объединяет семьи и сообщества, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от бабушек и дедушек к внукам. При том, что есть невероятно простые и вкусные блюда из трех ингредиентов, итальянскую кухню возвышают забота и терпение. Многие рецепты требуют часов, а то и дней тщательной подготовки. А полноту вкуса и питательную ценность дарят местные сезонные продукты. Недавно Италия стала первой страной, чья национальная кухня была признана ЮНЕСКО частью списка нематериального культурного наследия. А самый главный совет экспертов такой: чтобы насладиться вкусом Италии, надо полностью избегать туристических зон.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1897 года английский врач Рональд Росс обнаружил возбудители малярии во время работы в Индии. Он показал, что комары передают малярию птицам, и выделил паразитов из слюнных желез комара. Также Росс нашел паразитов в кишечнике комаров, которые питались кровью больных людей. Открытие опровергло распространенную тогда теорию о том, что малярия якобы вызывается просто дурным воздухом. Именно отсюда и название болезни от двух итальянских слов «мало ария», то есть «дурной воздух» или «миазм». Малярией плотно занимался и итальянский энтомолог и паразитолог Джованни Батиста Грасси. И именно он проследил передачу паразитов от комаров к человеку, экспериментально заразив добровольца через укус комара. Кстати, Грасси ставил опыты и на самом себе. Он же доказал, что переносчики малярии исключительно комары рода Anopheles. А вот Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита в 1902-м получил только англичанин Рональд Росс. Первоначальный комитет хотел разделить награду между двумя учеными, но Росс активно оспаривал достижения Грасси, и премия досталась только ему.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области по программе «Мой двор» готовят 73 объекта.

0: 12 августа по 14 сентября лично в любой территориальной или участковой комиссии, в МФЦ или через портал госуслуги. При себе необходимо иметь российский паспорт или временное удостоверение личности, отрывную часть заявления с адресом участка и телефоном УИК, который следует сохранить для предъявления при голосовании. В России начнут поставлять органическое авокадо из Перу от производителя Масоджи, сертифицированного аккредитованным органом Роскачества Органик, в соответствии с требованиями ГОСТ по итогам документарной проверки и аудита, пишет ТАСС. Теперь продукцию можно ввозить в страну как органическую и маркировать знаком гособразца, а реализовать ее будет импортер «Фруктовая лавка». Данное производство внесено в единый государственный реестр Минсельхоза России, что делает Перу еще одной страной Южной Америки наряду с Эквадором, Чили и Парагваем, где действуют производители, соответствующие российским стандартам. В перспективе сертификацию также могут пройти перуанский кофе, какао и голубика. Посол в России в Берне Сергей Гармонин заявил, что швейцарская дипмиссия в Москве ужесточила выдачу виз российским гражданам. Получение многократных виз стало практически невозможным, а большинство разрешений теперь выдается однократно на даты поездки по приглашению близких родственников, пишет ТАСС. По словам дипломата, эти проблемы не только сохраняются, но и усугубляются, затрагивая в том числе сотрудников российских загранучреждений при поездках в странах Шенгенского пространства. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелий. Покрытие с микросферами, оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогелий ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Бердине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара 4-2, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1 метр 67, высота 1 метр 56. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных интриг в мире поп-музыки – успех саундтрека «Кей-поп охотницы на демонов». Он покорил хит-парад Billboard в разделе саундтреков и возглавляет список более 56 недель. Это второй результат за всю историю этого чарта. Чтобы побить рекорд мультфильма «Моана», нужно продержаться еще полтора месяца. «Кей-поп охотницы на демонов» – это музыкальный анимационный фильм в жанре городского фэнтези. Основная аудитория – молодежь и подростки. Сюжет простой. Три девушки днем являются участницами безумно популярной корейской группы «Хандрикс», а по ночам превращаются в охотниц на демонов. Они защищают всю Корею от злодеев, используя магическую силу музыки и своих голосов. Кей-поп-охотницы уже получили «Оскара» за лучший анимационный фильм и «Грэмми» за лучшую песню для визуальных медиа. И вот как звучит их главный хит под названием «Golden».

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: May. С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1992-го родилась американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато. Мама начала создавать из девочки звезду в раннем детстве, учила игре на пианино, водила на песенные конкурсы и конкурсы красоты. Уже в 10 лет Деми снималась в сериале «Барни и друзья». В 16 она прославилась и как актриса, и как певица. Играла в фильме «Дисней», «Рок в летнем лагере», «Музыкальные каникулы» и записала песню. Дебютный сингл попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На свое 18-летие Деми сделала подарок не себе, а родителям. Купила им большой особняк. Но ранняя слава принесла и боль. Из-за конфликтов с одноклассниками пришлось перейти на домашнее обучение, а запрещенные вещества едва не погубили певицу. В 26 лет ее нашли без сознания с передозировкой. Она сумела выбраться и сегодня здорова и счастлива в браке, а о своих злоключениях в 2021-м сняла документальный сериал «Деми Ловато. Танцы с дьяволом». Ее кавер-версия песни «I Will Survive» «Я выживу», записанная для мультфильма «Angry Birds» в кино, стала для Деми Ловато и собственным девизом.

FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Администрация Ульяновска проводит конкурс на включение в кадровые резервы для муниципальных должностей ведущих и старших групп. Прием документов начался 17 августа и продлится до 7 сентября текущего года. Заявления принимаются в будние дни с 8 утра до 5 часов вечера. Обращаться нужно по адресу город Ульяновск, улица Спасская, дом 5, кабинет 306. Телефон для справок 42 57 71. В администрацию приглашают выпускников учебных заведений, всех желающих жителей Ульяновска, кто хочет работать в структуре городской власти и принять участие в отборе. Сотрудники Следственного комитета России по Ульяновской области Денис Бобров и Денис Карпанин выступили на финальном этапе Всероссийской спартакиады ведомства, приуроченных к 15-летнему образованию Следственного комитета. В составе сборной Приволжского федерального округа они завоевали ряд наград. Денис Карпанин получил 2 серебра в смешанной легкоатлетической эстафете и межкомандном зачете. А Денис Бобров с командой занял 4-е место в мини-футболе. Руководство поздравило коллег с достижением. С 1 сентября будущего года в России вступит в силу новый стандарт на сдобные хлебобулочные изделия. Кроме баранок, сухарей, жареных продуктов и детской сдобы. Он распространяется на продукцию из пшеничной или смеси ржаной и пшеничной муки с содержанием сахара и жира не менее 14%, включая замороженную. Документ регламентирует строгие требования к внешнему виду, мякишу, вкусу, запаху и консистенции изделий, пишет ТАСС. Конструкторское бюро «Вымпел» разработало новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в Москве. Новое судно, как ожидается, сможет выполнять круглогодичные рейсы при плавании в битом льду. На борту будет установлено 48 пассажирских кресел. Также планируется оснастить судно площадкой для размещения крупногабаритного багажа, например, велосипедов или колясок. Кроме того, предусмотрено место для размещения пассажира в инвалидной коляске. На борту судна предусмотрено наличие Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки мобильных устройств, а также системы кондиционирования салона. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелий. Покрытие с микросферами, оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения.

0: С-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всем большой привет, с вами Роман Калашников. Для вас классная музыка в этот рабочий четверг. У нас только что Кейра Сава. Ну а дальше хит Леонида Агутина, который он, по легенде, написал прямо во время гастролей в гостиничном номере, когда смотрел в окно, там был рассвет, и вот пришло вдохновение. «На сиреневой луне».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: «На сиреневой луне», Леонид Агутин, музыка, которую мы любим. С нами дальше Гарри Стайлз, «As it was», «Как это было», ну а сейчас Анна Романова. Интересная тема, послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – знаменитый шедевр, написанный им в психиатрической лечебнице Сен-Реми де Прованс. На полотне изображен вид из окна палаты художника на ночное небо с фантастическими звездными вихрями и кипарисами. Сегодня «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июнь 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми-де-Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передает закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел Луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина, цвета и мазки, которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно $150. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас постараемся Мэрайа Кэри, чуть раньше Дайдо Thank You, а начнем с Донны Саммер, нашу золотую коллекцию.
0: Золотая коллекция радио Ульяновск.

Баста Раймс и Мэрайа Кэри. Я знаю, что ты хочешь. I know what you want. Мне кажется, я тоже знаю, что хотят люди, по крайней мере, в моем окружении. Сразу несколько человек сказало, что очень хотят наступления выходных дней, до которых осталось, кстати, не так уж много. Если что, сегодня у нас четверг. Дальше. Rednecks, Wish You Here. Эта песня откроет 5 песен о любви. А сейчас музыка, понятная без слов. Диего Модена, Mystical Force.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры. 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск ФМ украсят ваш день.
3: В этом выпуске с нами Скорпы, Брейнсторм, Мечтать. Через 3 минуты новинка от Тедди Суимса, Мистер Новый Толл. А начнем 5 песен о любви с Rednecks.

0: Напомню, мы слушаем 5 песен о любви, с нами только что Brainstorm. В рамках пятерки остался еще один трек, это «Скорпы», рок-баллада «Holiday». Давайте насладимся.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А, строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: На радио Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: might snap.
1: В разгаре рабочий четверг, чтобы он проходил легче и продуктивнее, ставим для вас классную музыку. У нас дальше золотая коллекция. Включаем Ace of Base, раньше рок-легенды Queen, You Don't Fool Me, а начнет Бонни Тайлер, нашу золотую коллекцию.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Ульяновск FM.

0: Это Ace of Base, Wonderful Life в золотой коллекции часа. Далее у нас взрывной, яркий латино-хит Whenever, Wherever. Это Шакира, а сейчас музыка, понятная без слов. Пандана.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама.
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
0: Реклама.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Классная песня, которая, мне кажется, погружает в атмосферу такой диско-ретро-вечеринки в современном, разумеется, прочтении. I Just Might, Bruno Mars, только что с нами. Дальше включаем уральских рокеров Агата Кристи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.

приятный, расслабляющий хит, позволяющий хотя бы мысленно немного отдохнуть в разгар рабочего четверга. Surf Mesa, I Love You, Baby. Дальше, кстати, тему любви продолжит Глен Медейрос. У нас великолепная рок-баллада впереди. Nothing gonna change my love for you.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции часа. Мы подготовили три классные песни, например, Ed Sheeran, Shape of You, раньше Roxette, а начинаем с AB, нашу золотую коллекцию.
1: Золотая коллекция, радио Ульяновск,

Продукция радио Ульяновск FM.

Эд Ширан в финале золотой коллекции часа. Еще одна британская суперзвезда на старте — это Элтон Джон «Believe». Очень красивый медляк. Дождитесь, а пока музыка понятная без слов. Крис Паркер, «Space».

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.

Майкл Патрик Келли. Музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников. Дальше у нас яркий, динамичный, даже дерзкий поп-рок-хит середины нулевых. Лера Москва. «Лови».

Песня, которая, мне кажется, вот этот рабочий, быстрый, динамичный темп немножко сглаживает. Такая расслабляющая вещь. So easy, Оливия Дин. Вам желаю отличного рабочего четверга. Дальше для вас Рик Эсли, Never Gonna Give You Up.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. У нас дальше золотая коллекция. Включаем Sugar Babes, также романтическая баллада из 90-х, проникновенный хит You, Ten Sharp, а начинаем с Tears for Fears.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: переосмысление знаменитого хита Стинга от Sugar Babes «Shape» в золотой коллекции «Час». «Jam and Spoon» на старте «Set Me Free», сейчас же музыка, понятная без слов. «Bitter Sweet Symphony» — Дэвид Гарретт.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта» — сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В Ульяновске, как и по всей России, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и их сопровождающие имеют право на внеочередное обслуживание в организациях торговли, здравоохранения, образования, культуры и АЗС. Это закреплено указом президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года. Для получения льготы необходимо предъявить справку медико-социальной экспертизы или сведения из Федерального реестра инвалидов. При возникновении трудностей следует обратиться к администратору организации. В Ульяновске создадут новую бригаду доремстроя с илососом и каналопромывочной машины для прочистки ливневок после сильных ливней. По словам города Александра Балдакина, сети забиты мусором, корнями деревьев и песком. Для снижения засоров увеличат долю твердого реагента вместе с пескосоляной смесью. Также составлен список из 120 адресов регулярных подтоплений, где нет водоотвода или нужен капремонт. Локальные проблемы решают точечно. Например, во дворе дома номер 1 на улице Карсунской сделают асфальтовый валик для отвода воды в прочищенные колодцы. При необходимости подрядчики срежут часть асфальта для защиты подвала от затопления. Российских младенцев будут обследовать на медистрофию Дюшина и еще 5 сложных наследственных заболеваний. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. В министерстве уточнили, что обследование планируется включить в скрининг уже с 2027 года, пишет ТАСС. За прошлый месяц Россия заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая, поднявшись с 4-й позиции месяцем ранее, что подтверждается данными таможенного управления, пишут РИА Новости. Лидерство было обеспечено за счет роста поставок почти на 20% по сравнению с июнем месяцем до максимальных значений с начала года. Вместе с Россией в топ-3 наиболее заметных покупателей китайских грузовиков в июле вошли Мексика и Вьетнам. В Средиземном море в 16 километрах от французского побережья начала работу первая в мире плавучая ветроэлектростанция, изначально спроектированная как сооружение двойного назначения. На одной из 3 полупрогружных платформ установлены 32 клетки для выращивания устриц и молодняка рыб. Проект стал развитием успешных 5-летних испытаний, где драйверы уже зафиксировали появление салемов, морских лещей и окуней вокруг конструкции. В следующие 5 лет ученые будут изучать созданную турбинами экосистему, чтобы выработать методы контролируемого расширения биосистемы за счет бушующих ветрогенераторов. Курс валюты на сегодня доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас.

0: чем-то даже провокационный хит от дуэта Алан Уолкер и Сарана «Catch me if you can» — «Поймай меня, если сможешь». Ловите классную музыку, и дальше у нас впереди Линда «Отпусти меня». С вами Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Дальше у нас настоящие музыкальные деликатесы, золотая коллекция. Для вас Juanes, Michael Jackson, Given to Me, а начнем с Kim Wilde.
1: Золотая коллекция, радио Ульи.

фунтов. Juanes Lacamisa Negra в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами уже до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Майк Олдфилд с нами. Давайте послушаем.

0: Свияжск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. Отранзит Свияга. Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

Песня называется «Синьорита», то есть незамужняя девушка. Такое ощущение, что Камила Кабельо спела нам про себя, ведь недавно она рассталась с миллиардером Генри Чилхубом-младшим, а их роман длился 18 месяцев. Меня зовут Алена Богданова, а нам с вами уже, в общем-то, пора завершать этот рабочий день. Будем делать это вместе под любимые песни. Далее для вас Александр Яковлев. Послушаем «Знаешь».

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

и немного нервно я раскидаю руки, я встречу ветер, пока, но я пойду, наверное.

так лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно. Знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Как вам этот клубный хит? Он у нас появился недавно и называется «Dive Into Me». А дальше у нас с вами еще песня, проверенная временем, «A Matter of Trust» Билли Джоэла.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: FM.
1: Еще один рабочий день уже почти позади, а в четверг еще и чувствуется, что до выходных уже совсем недалеко. И скоро для вас откроется золотая коллекция. В ней Макси Прист, Close to You, Грегуарио Дзетуаль, также Eurythmics, The Miracle of Love.
0: Золотая коллекция. Радио Улица.

0: А это песня о мечтах, которые хочется показать тому, с кем можно их исполнить, Рю де Затуаль или улица звезд Грегуара в нашей с вами золотой коллекции. Далее Гаррет Гейтс, Unchained Melody, до этого еще расскажу о погоде на последней рабочей, а чуть раньше у нас с вами музыка, понятная без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области по программе «Мой двор» готовят 73 объекта из 188. Губернатор ежедневно проверяет ход работ, требует местных властей делать то же самое и не затягивать сроки. В Ленинском районе уже отремонтированы проезды, тротуары, асфальт у подъездов и колодцы во дворах на улицах Радищева и Любови Шевцовой, а также сделаны парковочные карманы. Жители следят за качеством ремонта. Напомним, за два предыдущих года в регионе благоустроили почти 400 дворов. В Ульяновске, как и по всей России, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и их сопровождающие имеют право на внеочередное обслуживание в организациях торговли, здравоохранения, образования, культуры и АЗС. Это закреплено указом президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года. Для получения льготы необходимо предъявить справку, медико-социальной экспертизы или сведения из Федерального реестра инвалидов. При возникновении трудностей следует обратиться к администратору организации. Жителям Ульяновской области в дни выборов с 18 по 20 сентября, которые не смогут проголосовать по месту регистрации, нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно с 3 августа по 14 сентября лично в любой территориальной или участковой комиссии, в МФЦ или через портал госуслуги. При себе необходимо иметь российский паспорт или временное удостоверение личности, отрывную часть заявления с адресом участка и телефоном УИК, который следует сохранить для предъявления при голосовании. В России начнут поставлять органическое авокадо из Перу от производителя Масоджи, сертифицированного аккредитованным органом Роскачества Органик в соответствии с требованиями ГОСТ по итогам документарной проверки и аудита, пишет ТАСС. Теперь продукцию можно ввозить в страну как органическую и маркировать знаком гособразца, а реализовать ее будет импортер «Фруктовая лавка». Данное производство внесено в единый государственный реестр Минсельхоза России, что делает Перу еще одной страной Южной Америки наряду с Эквадором, Чили и Парагваем, где действуют производители, соответствующие российским стандартам. В перспективе сертификацию также могут пройти перуанский кофе, какао и голубика. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелей. Покрытие с микросферами оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек.
0: Реклама. Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Весна – это, конечно, прекрасно, да и лето тоже хорошо и здорово, что оно пока еще здесь с нами. А впереди у нас с вами песня как раз-таки про лето, споет Альма «Сама Рели Хетас». Really

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Мощный хит конца 80-х «Personal Jesus» Depeche Mode. Его сочинил Мартин Гор. И, кстати, на создание его вдохновила книга Присциллы Пресли «Элвис и я». Ну а дальше у нас с вами еще ММ. Послушаем штрих-коды.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка, и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Вам желаю приятного вечера. Оставайтесь с нами и не пропустите новую песню Селин Дион «Бонжур, пардон, мир и си». Послушаем ее через 3 минуты. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – знаменитый шедевр, написанный им в психиатрической лечебнице Сен-Реми де Прованс. На полотне изображен вид из окна палаты художника на ночное небо с фантастическими звездными вихрями и кипарисами. Сегодня «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июнь 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми-де-Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передает закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина «Цвета и мазки», которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно 150 долларов. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.

0: Я смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция. В ней освежающий хит группы «Aha, Crying in the Rain». Также послушаем Энрике Иглесиаса. А откроет золотую коллекцию «Сиси Кэтч, 'Cause You're Young».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Это наш с вами золотая коллекция, в которой Энрике Иглесиас, он и Анна Курникова продолжают вкладывать внушительные суммы в содержание своего роскошного поместья в Майами. Высокие расходы связаны не только с размером недвижимости, в том числе им приходится платить за страхование от ураганов и наводнений, а особняк расположен на закрытом полуострове Бэй-Пойнт. Ну а что касается музыки, далее у нас Дюран-Дюран, Камдан, до этого еще инструментальная композиция.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Инна, композиция называется «Ап». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Хорошо вам отдохнуть уже после работы. Далее «Звери», послушаем песню для тебя.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
3: Ульяновск-ФМ.
4: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Это была новая песня Милен Фармер, называется «Чей теперь черед?». А Милен Фармер однажды сказал, цитата: «Я верю, что работа – это добродетель и спасение». А еще добродетель – это, конечно, отдых, который всем нам тоже необходим. Далее для вас Лес Макеон, «Love is just a breath away».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней пар Горького «Tell Me Why», «Raymond Tonight», а еще «Scorpions», «I Still Loving You».
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Raymond Tonight в нашей с вами золотой коллекции. А нам с вами прекрасного вечера. Скоро нам компанию составит Darren Hayes. Послушаем Insatiable. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше послушаем композицию Vanessa May. Кстати, в честь Vanessa May назван астероид.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Сравнение в крупных российских городах. Печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.

0: А очереди у нас с вами отличная композиция Фива Дрим Алекса Ворона. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM. Романтический вечер.
1: Смотрю вперед, а там наша шикарная баллада «Halive Lines». Послушаем ее через полторы минуты. Но прежде еще Анна Романова расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Рэки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ. Shine bright like a diamond.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Не уходи.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: «104,2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня». Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.